0: расизм
1: мне, конечно. Папа, цирфасу менгобребо.
0: Дорогие зрители,
1: асети рам гаупере.
0: За эту форму видите, ам
1: формиспис
0: подишвихте.
1: Специально. Ценис каберва мидода. Специалура дар микния. Ценики гаупере, макам тлианат вера. Миси рагац нацилия.